0: ᱜᱤᱰᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟᱧ ᱥᱮ ᱢᱮᱨᱚᱢ
1: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱢᱮᱛᱟᱠᱤᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱧᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
2: ᱥᱚᱣᱟᱜᱤ ᱛᱷᱤᱨ ᱜᱚᱫᱚᱜ ᱢᱮ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱱᱤᱨᱢᱟᱭᱟ ᱱᱤᱨᱞᱩᱡᱽ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱧ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱲᱟᱹᱢ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱᱟᱜ ᱛᱤᱛᱮ ᱪᱟ ᱧᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱟᱡᱟᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱯᱟᱯᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱟᱴᱡᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱢ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱵᱚᱠᱚᱧ ᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟᱢᱟᱭᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱴᱟᱦᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱮᱲᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱮ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱚᱦᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱳᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱥᱚᱱᱚᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱞ ᱢᱤᱞᱟᱹᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱛᱮ ᱵᱮᱛᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱡᱚᱭᱟ ᱜᱚᱲᱚᱢᱤᱧ ᱛᱮᱦᱮᱧ 10 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱩᱢᱮᱨ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹᱛᱚᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱥᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹᱛᱚᱯᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱟᱢᱲᱟ ᱵᱮᱲᱟᱛᱮ ᱵᱟᱢ ᱤᱫᱤ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ
2: ᱭᱩᱜᱚ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ ᱭᱩ ᱠᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱫᱟᱹᱧ
0: ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱩᱨ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱞᱚᱜ ᱤᱧ ᱪᱮᱢᱟᱫ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱵᱟᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭᱟ
2: ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱤᱭᱩ ᱛᱷᱤᱨᱩ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮᱭᱚ ᱤᱠᱟᱹᱧ ᱢᱮ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱤᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱡᱩᱜᱽ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤ ᱤᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱮᱸᱜᱟᱛ ᱡᱤᱣᱤ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱦᱤᱨᱠᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱛᱤᱧᱟ
2: ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱮᱱᱟ ᱭᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱞᱚᱢ ᱡᱚᱨᱚᱭ ᱭᱩ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱚ
0: ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱷᱩᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤᱧ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱚᱵᱷᱟᱜᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱠᱟᱹ ᱠᱟᱹᱦᱤᱱᱤ ᱤᱵᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱮᱴᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭ ᱵᱮᱲᱟᱨᱮ ᱠᱩᱲᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱟᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱨᱚᱦᱚᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱛᱚᱨ ᱴᱟᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱥᱤᱥ ᱦᱚᱴᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟᱧ ᱵᱮᱴᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱠᱷᱤᱨ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤᱨ ᱠᱚᱢᱟ ᱵᱮᱴᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱛᱮ ᱥᱟᱹᱲᱤᱨ ᱠᱚ
2: ᱤᱭᱩᱠᱚ ᱟᱞᱚᱢᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱭᱩ ᱭᱩ ᱭᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱢᱮᱭᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱵᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱ
1: ᱢᱟᱭ ᱟᱯᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱫᱟᱜ ᱡᱚᱨᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱵᱩ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱭᱳ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱩᱰᱤ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱤᱱ ᱢᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱜᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱜ ᱜᱮ ᱦᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱠᱟᱹᱭᱤᱧ ᱛᱤᱵᱟᱜ ᱛᱤᱭᱳ ᱟᱠᱟᱫᱟ
2: ᱥᱚᱣᱟᱜᱤ
1: ᱦᱮᱸᱜᱩ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟᱨᱤᱧ ᱦᱟᱨᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱚᱨᱚᱵ ᱛᱤᱧ ᱜᱚᱨᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱭᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱱᱮᱭᱟᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱪᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱝ ᱠᱤᱱ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱤᱧᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱨᱤᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱱᱟᱹᱧ ᱛᱮᱵᱟᱜ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱠᱮᱫᱟ
2: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ
1: ᱦᱮᱸ ᱜᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱤᱭᱟᱹᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤ ᱚᱡ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱟᱫᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱤᱨᱩ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱩᱠᱟᱹ ᱛᱚᱯᱟ ᱵᱷᱤᱴᱟᱹ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱭ
2: ᱥᱚᱦᱟᱜᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱚᱞᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱠᱤᱱ ᱭᱩ ᱟᱨ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱦᱟᱱᱠᱤᱱ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱭᱟᱹ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱯᱩᱞᱥᱩ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱠᱤᱱ
1: ᱵᱤᱴᱤ ᱡᱚᱭᱟ ᱟᱢ ᱠᱤᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱹᱜᱩ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱤᱱᱟ ᱟᱢ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱳ ᱟᱨ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟ ᱫᱩ ᱵᱤᱴᱤ ᱫᱩ ᱧᱮᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ